0: Да, лагера выезжали.
1: Аж трюшюковской помотистью няреги, такой гречу бексю ям подети.
2: Не скубек трюшели, не пулк пер преварта ям подети. Иш праджу мандагей поклауск, ар ям рейкалинга погалба, тайп породиси саво пагарба йо лайсвей. Никогда не сакик, кеде тян, арба тян при сьянос стови дверетис. Герю сакик тайп, приш юс стови кеде, арба už 10 metrų kairėje pusėje prie sienos stovi dviratis. Ir atsimink, triušelį, niekada nebijok paprastai ir mandagiai pasiūlyti savo pagalbą neregiui.